Боги-боги-боги-боги-боги, створя со мною. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи со мною. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально, морда се здила вам буде.